0: Привет всем, друзья! Это «Доброе утро» на Микс ФМ. Просыпайтесь, бодритесь, с вами лучшая музыка. У микрофона Настя Абрамова. Расскажу, чем займемся в ближайшие несколько минут. Сейчас небольшая реклама и прогноз погоды. И сразу после TI, Фаррелл Уильямс, также Казет и группа One Republic. Все только самое крутое для вас, друзья, после рекламы и прогноза погоды.
1: Погода на Микс ФМ. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монорит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер южный слабый.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 51-36-08.
1: Реклама на Микс ФМ.
6: Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Микс ФМ. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
7: А что, если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
8: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Микс ФМ. Просто звоните 45-88-45. Прием ваших объявлений 45-88-45. Код города 42-12.
9: Не пропустите большие гастроли Рязанского областного театра драмы. 7 спектаклей, 7 миров. От пронзительной драмы до искрометной комедии. С 20 по 24 мая на сцене театра драмы.
10: Аудитория 12+.
1: Реклама на Микс ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Начинаем потихоньку приходить в чувства. На студийных уже 10:35. Чтобы поскорее влиться в рабочий процесс, нужно, чтобы утро было бодрым. Это можно устроить. Оставайтесь на MixFM, слушайте свою любимую музыку. Эмили Санде, Эрик Хаусел, а также Свитбокс на очереди. Перед этим небольшая реклама.
1: Реклама на MixFM.
2: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
3: Скидка от суммы покупки. Получи выгоду до 15% на любую мягкую и корпусную мебель. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Реклама на MixFM.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: привет, друзья! Мы продолжаем двигаться далее под лучшую музыку Mix FM. После рекламы и прогноза погоды делайте громче. Всем удачного дня!
1: Погода на Mix FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер юго-западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
1: Реклама на Mix FM.
3: Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Сегодня в 8 вечера. Целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс FM.
4: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
5: Телефон 8 800 333 69 37.
6: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 11 часов утра в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. В Госдуме предложили сохранять районный коэффициент пенсий сотрудников МВД при переезде. Районный коэффициент при расчете пенсии может быть сохранен вне зависимости от места проживания на момент назначения выплат для сотрудников МВД. С такой инициативой лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратился в письме к министру внутренних дел Российской Федерации Владимиру Колокольцеву. В настоящее время в России право на сохранение коэффициента сохраняется только после переезда из районов Крайнего Севера после увольнения со службы. Если же человек продолжает службу после перевода в другой регион, это может стать причиной потери северных надбавок. Минтруд расширил перечень профессий для альтернативной гражданской службы. Теперь он состоит из 363 позиций, сформированных на основе предложений федеральных и региональных органов власти. Среди новых специальностей – травматолог-ортопед, невролог, офтальмолог, газосварщик, токарь, электрик, такелажник, лесной пожарный, водолаз, костюмер, настройщик пианино и роялей, синоптик и зоолог. Также увеличилось число организаций с 1798 до 1927. Это касается и предприятий, где могут служить представители малочисленных народов с учетом традиционного образа жизни. Как пояснили в Минтруде, изменения связаны с тем, что с начала года действует новый классификатор профессий, куда добавили около 1700 позиций, часть из которых теперь есть в списке для альтернативной гражданской службы. Разрыв между средними зарплатами по регионам России составил 162 тысячи рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Росстата. По информации источника, максимальная высокая средняя зарплата в России на Чукотке – 208 400 рублей, а самая низкая в Ингушетии – 46 600 рублей. Разница между данными показателями составила 161 800 рублей. При этом в январе данный разрыв равнялся 177 тысячам рублей. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтом «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу «Губерния.ком».
0: Реклама спонсора. Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Отправляемся вперед под лучшую музыку Mix FM, Saint Motel, Skrillex, Justin Bieber, Simply Red уже на очереди. Перед этим послушаем рекламу и прогноз погоды на сегодня.
1: Погода на Mix FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер юго-западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
1: Реклама на Mix FM.
3: Что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
4: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
5: Премиальное качество. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
1: Реклама на Mix FM.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: немного передохнем, послушаем рекламу и сразу после вернемся к музыке. Обязательно Тейлор Свифт, Буб, также Рождин уже на очереди. Прибавляйте громкость и оставайтесь вместе с нами.
1: Реклама на Микс FM.
2: Она за Микс. Другая музыка на Микс FM. Все, что не вошло в ротацию. Каждое воскресенье в 8 вечера на Микс FM.
3: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
4: Телефон 8 800 333 69 37.
5: Гибкость против силы. Выдержка против ярости. Все решится здесь. Международное соревнование по дзюдо памяти Василия Ощепкова в Хабаровске 16 и 17 мая в Платинум-арене. Вы должны это видеть. Аудитория 0+.
1: Реклама на Микс FM.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: движемся вперед под лучшую музыку Микс FM после рекламы и прогноза погоды. Делайте громче, всем отличного настроения.
1: Погода на Микс FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер юго-западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
1: Реклама на Микс FM.
3: Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Сегодня в 8 вечера. Целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс FM.
4: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: МЧС России напоминает. Не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
6: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс FM.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Полдень в Хабаровске. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Стас Гурев. С 27 мая вводится запрет на ввоз компьютерной техники по параллельному импорту. Параллельный импорт, который стартовал в 2022 году, был ключевым инструментом удержания рынка техники после ухода западных брендов. Он теперь переходит в новую фазу. Механизм, который изначально открывали максимально широко, теперь последовательно сужают. Самое заметное изменение приходится на май этого года. По информации СМИ, Минпромторг России исключил из перечня товаров для параллельного импорта компьютерную технику и запоминающие устройства от ведущих иностранных производителей. Изменения вступают в силу с 27 мая 2026 года. Минтруд расширил перечень профессий для альтернативной гражданской службы. Теперь он состоит из 363 позиций, сформированных на основе предложений федеральных и региональных органов власти. Среди новых специальностей – травматолог-ортопед, невролог, офтальмолог, газосварщик, токарь, электрик, такелажник, лесной пожарный, водолаз, костюмер, настройщик пианино и роялей, синоптик и зоолог. Также увеличилось число организаций с 1798 до 1927. Это касается и предприятий, где могут служить представители малочисленных народов с учетом традиционного образа жизни. Как пояснили в Минтруде, изменения связаны с тем, что с начала года действует новый классификатор профессий, куда добавили около 1700 позиций, часть из которых теперь есть в списке для альтернативной гражданской службы. Аналитики ХХРУ выяснили, какие специалисты оказались в числе наиболее востребованных на рынке труда в Хабаровском крае этой весной. Согласно данным базы вакансий ХХРУ, наиболее востребованными специалистами стали продавцы-консультанты и продавцы-кассиры. Для них было открыто 900 вакансий. На втором месте по числу предложений менеджеры по продажам и работе с клиентами – 800 вакансий. На третьем – водители – 700 вакансий. В топ-15 специалистов, для которых открывалось наибольшее число вакансий в регионе, также вошли разнорабочие – 600, машинисты – 500, повары – 400, электромонтажники, сварщики, монтажники, курьеры, бухгалтеры, кладовщики, уборщики, слесари и врачи. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтом «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и портал «Губерния.ком».
0: Микс на заказ. Телефон прямого эфира 67 102 и 7. Звоните.

0: Привет-привет всем присоединившимся к Микс ФМ прямо сейчас. Мы движемся дальше. Лучшая музыка рядышком. Аврил Лавин, Simple Plan, Lil Wayne, Wiz Khalifa, группа Imagine Dragons, также Джейсон Дерула уже на очереди.
1: Погода на Микс ФМ. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монолит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер юго-западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 51-36-08.
1: Реклама на Микс ФМ.
6: Микс по-новому. Слушай лучше, слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс ФМ.
7: А что если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
8: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
1: Реклама на Микс ФМ.
9: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Следующая реклама в продолжении часа, и сразу после свои лучшие треки представят Ed Sheeran, Lights и Corona. Впереди еще больше ваших любимых музыкальных исполнителей. Делайте громче и все услышите.
1: Реклама на Mix FM.
2: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
3: Скидка от суммы покупки. Получи выгоду до 15% на любую мягкую и корпусную мебель. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
4: Не пропустите большие гастроли Рязанского областного театра драмы. 7 спектаклей, 7 миров. От пронзительной драмы до искрометной комедии. С 20 по 24 мая на сцене театра драмы.
5: Аудитория 12+.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Отправляемся вперед под лучшую музыку Микс ФМ, а сейчас реклама и прогноз погоды на сегодня.
1: Погода на Микс ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха

0: и полудня до 18 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
1: Реклама на Микс FM.
2: Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Сегодня в 8 вечера. Целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс FM.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
1: Реклама на Микс FM.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 2700654 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет.
1: Час дня в Хабаровске.

0: Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Здравствуйте, в студии Стас Гуриев. В Госдуме предложили сохранять районный коэффициент пенсий сотрудников МВД при переезде. Районный коэффициент при расчете пенсии может быть сохранен вне зависимости от места проживания на момент назначения выплат для сотрудников МВД. С такой инициативой лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратился в письме к министру внутренних дел Российской Федерации Владимиру Колокольцеву. В настоящее время в России право на сохранение коэффициента сохраняется только после переезда из районов Крайнего Севера после увольнения со службы. Если же человек продолжает службу после перевода в другой регион, это может стать причиной потери северных надбавок. До 2,5 миллионов россиян заплатят налог на вклады по итогам этого года. Такие оценки приводят опрошенные известиями эксперты. Необлагаемая база рассчитывается как 1 миллион рублей, умноженные на максимальное значение ключевой ставки на первое число каждого месяца отчетного года. Пока самая высокая ставка была в январе – 16%. И если Центробанк не повысит ее до конца года, налогооблагаемый порог не изменится. По итогам 2026 года под уплату налога попадают те, у кого на вкладах более 1 миллиона рублей. При самой позитивной оценке это не более 2,5 миллионов россиян. При этом большая часть из них заплатит налог в районе 700-2000 рублей. Аналитики посчитали, когда половина жителей ДФО будет получать 200 тысяч рублей в месяц. Регионы Дальнего Востока демонстрируют одни из самых быстрых темпов роста доходов в стране. Как подсчитали аналитики РИА Рейтинг, значительная часть населения сможет выйти на уровень зарплат в 200 тысяч рублей в месяц, с учетом покупательской способности, уже в горизонте ближайшего десятилетия. При этом разброс сроков внутри макрорегиона остается значительным. Лидером по динамике выступает Чукотка, занявшая второе место в России. Здесь четверть населения сможет достичь уровня доходов 200 тысяч рублей уже через полтора года. Наиболее продолжительный горизонт среди регионов Дальнего Востока зафиксирован в Хабаровском крае. Чуть более 6 лет потребуется для достижения уровня четверти населения, 9,5 лет для половины населения и почти 13 лет для 75%. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию с сайтом «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и портал «Губерния.ком».
0: Реклама спонсора.
3: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Привет всем еще раз, друзья. Это Микс ФМ, с вами Настя Абрамова. Мы продолжаем активно действовать в этот весенний вторник. Сейчас послушаем, что с погодой. И сразу после рекламы Джон Ледженд, также Аланис Моррисет и Оуэн Босс. Делайте громче, оставайтесь на связи.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер юго-западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
2: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Микс ФМ. Просто звоните 45-88-45. Прием ваших объявлений 45-88-45. Код города 42-12.
4: Премиальное качество. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
1: Реклама на Микс ФМ.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Смело движемся вперед. Музыка Mix FM вместе с вами. После небольшой рекламы Тея, Карди Би, Джей Балвин, также Юля Ковальчук чуть позже.
1: Реклама на Mix FM.
2: Mix Exotica. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Mix Exotica. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Mix FM.
3: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
4: Телефон 8 800 333 69 37.
5: Гибкость против силы. Выдержка против ярости. Все решится здесь. Международное соревнование по дзюдо памяти Василия Ощепкова в Хабаровске 16 и 17 мая в Платинум-арене. Вы должны это видеть. Аудитория 0+.
1: Реклама на Mix FM.
2: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Друзья, у нас сейчас небольшой перерыв для рекламы и прогноза погоды. И сразу после рекламы ваша любимая музыка в приемнике. Делайте громче и оставайтесь вместе с нами.
1: Погода на Микс-ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер юго-западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
1: Реклама на Микс-ФМ.
3: Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Сегодня в 8 вечера. Целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс-ФМ.
4: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
6: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс-ФМ.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Два часа дня в Хабаровске. Новости.
1: Студия Анастасия Каменева. Здравствуйте. Около 50 тысяч жителей Хабаровского края присоединились к всероссийской акции «Бессмертный полк». После завершения военного парада Победы на центральных улицах Хабаровска состоялось масштабное шествие всероссийской акции «Бессмертный полк». Мероприятие объединило около 50 тысяч жителей и гостей Хабаровска, которые пришли почтить память своих родных, ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, а также участников специальной военной операции. В этом году шествие впервые прошло под музыкальное сопровождение. Для участников и зрителей звучали легендарные песни и мелодии военных лет, создавая особую праздничную и трогательную атмосферу. Организационное сопровождение колонны взяли на себя волонтеры Победы и добровольцы движения «Бессмертный полк». Колонну «Бессмертного полка» возглавил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Глава региона прошел в одном строю с представителями командования Восточного военного округа, ветеранских организаций, общественными активистами и жителями города. Ко Дню Победы более 31 тысячи жителей Хабаровского края получили праздничные выплаты. Среди них участники и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие узники фашистских концлагерей, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, дети военного времени. На эти цели было выделено более 63 миллионов рублей. В крае ветеранам войны доступен комплексный перечень мер социальной поддержки и услуг, которые предоставляются за счет бюджета. Среди всех видов помощи самыми востребованными являются компенсации в размере 50% расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Установлено сразу несколько компенсаций проезда. Кроме того, ветераны пользуются внеочередным оказанием медицинской помощи по программам государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Вместе с этим инвалидам и ветеранам войны предоставляются выплаты на газификацию домовладения. Можно получить на эти цели субсидию в размере до 100 тысяч рублей и компенсацию в размере до 200. Кроме этого, любой ветеран может заказать обслуживание на дому. Социальный работник будет приходить к нему, чтобы убраться, купить продукты или лекарства, помочь с приготовлением пищи. В Хабаровске состоялась танцевальная акция «Дальневосточный вальс». На площади город воинской славы в едином танце закружились более 130 пар. Чтить память о героях вальсом для жителей и гостей краевой столицы стала доброй традицией. Акция проходит с 2014 года, с каждым годом привлекая все больше участников. События «Майский вальс» и «Победный вальс» переименовали в «Дальневосточный вальс». Посмотреть на танцующих и услышать песни военных лет собрались сотни горожан.
0: Курс валют.
1: Официальный курс валют на сегодня: доллар 74 рубля 29 копеек, евро 88 рублей 54 копейки, 1 китайский юань 10 рублей 93 копейки, 100 японских йен 47 рублей 32 копейки. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Сабрина Карпентер, CVK, также Аврил Лавин и Машин Ган Келли продолжают наш музыкальный эфир на Микс.ФМ. Дорогие друзья, всем желаю продуктивного дня и прекрасного настроения. А сейчас уделяем внимание прогнозу погоды.
1: Погода на Микс.ФМ. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монолит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северный, слабый.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 51-36-08.
1: Реклама на Микс.ФМ.
6: А что если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
7: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
1: Реклама на Микс.ФМ.
8: Телефон рекламной службы 45 88 45.

Mix FM. Слушайте свежее. Слушайте лучше. Слушайте лучше.

0: готовы делиться с вами лучшей музыкой в любое время дня и ночи. Делайте громче, оставайтесь на волне 102.7 после небольшой рекламы. Боб Синклер, Кайза, Руби Фрост, а также Валентина.
1: Реклама на Микс FM.
2: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
3: Телефон 8 800 333 69 37.
4: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
5: Не пропустите большие гастроли Рязанского областного театра драмы. 7 спектаклей, 7 миров. От пронзительной драмы до искрометной комедии. С 20 по 24 мая на сцене театра драмы.
6: Аудитория 12+.
1: Реклама на Микс FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Небольшой перерыв для рекламы сделаем прямо сейчас, и сразу после вернемся к лучшей музыке. Делайте громче, оставайтесь вместе с нами.
1: Погода на Микс-ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северный, слабый.
1: Реклама на Микс-ФМ.
3: Old School на Микс-ФМ. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Микс-ФМ.
4: Скидка от суммы покупки. Получи выгоду до 15% на любую мягкую и корпусную мебель. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
5: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
1: Реклама на Микс-ФМ.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: часа дня в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: В студии Анастасия Каменева. Здравствуйте. Ремонт трамвайных путей на улице Широнова в Хабаровске продлится до августа. Его проведут по современной технологии. Уменьшить износ колесных пар трамваев и самих рельсов позволит минимизация стыков и их качественная проварка. Также за счет этого электротранспорт будет ходить быстрее, тише и плавнее. В целом реконструкция предполагает полную выемку старого грунта, замену основания и переход на современные материалы. Первый участок трамвайного пути получит новый облик уже в июне. Затем специалисты переустановят стрелочные переводы и приступят к ремонту соседнего пути. Полностью завершится реконструкция на этом участке в конце августа. На время проведения ремонта на Широнова запустили систему реверсивного движения, чтобы не закрывать курсирование этого вида транспорта по востребованным маршрутам. Приступить к масштабным работам позволил национальный проект «Инфраструктура для жизни», который инициирован президентом России Владимиром Путиным. Таким образом, помимо обновления трамвайных путей, будет заменено и дорожное полотно. Новый аэровокзал в Ульчском районе начнет работать в начале следующего года. Строительство нового здания аэровокзала в селе Богородское близится к финалу. Общая степень готовности объекта достигла 76%. Сейчас подрядчики ведут внутреннюю отделку, монтируют системы вентиляции и слаботочные сети. Новый одноэтажный аэровокзал модульно-каркасного типа возводят из сборных металлоконструкций. Его площадь составит 540 квадратных метров. Пропускная способность рассчитана до 100 пассажиров в час. По планам строительства аэровокзала завершится до конца этого года, а для пассажиров он откроет двери в начале следующего. 17 тонн использованных батареек собрали жители Хабаровского края в рамках акции «Охота за батарейками». На сегодняшний день это самая массовая экологическая акция, проводимая в регионе. На этот раз в ней приняли участие 13 районов и округов края и более 50 тысяч человек. Общими усилиями было собрано свыше 800 тысяч батареек, которые отправили в Челябинск на завод «Мегаполис Ресурс», где их переработают. Батарейки являются опасными отходами и содержат тяжелые металлы. При разрушении на свалке одна батарейка отравляет токсичными веществами до 20 квадратных метров почвы и 400 литров воды.
0: Курс валют.
2: Официальный курс валют на сегодня: доллар 74 рубля 29 копеек, евро 88 рублей 54 копейки, 1 китайский юань 10 рублей 93 копейки, 100 японских йен 47 рублей 32 копейки. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Реклама спонсора.
3: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards. Mix FM. I do my head toss, check my nails. Baby, how you feeling?

0: Считанные часы остались до конца рабочего дня. Живите с этой прекрасной новостью и слушайте лучшую музыку Mix FM, Bibi Rexha, Modern Brothers, также Doja Cat и Bibi Rexha уже на очереди. В первую очередь выясним, что с погодой в городе будет завтра.
1: Погода на Mix FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северный, слабый.
1: Реклама на Mix FM.
3: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
4: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
5: Скидка от суммы покупки. Получи выгоду до 15% на любую мягкую и корпусную мебель. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
1: Реклама на Mix FM.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: студии Mix FM Настя Абрамова. Приветствую всех слушателей Mix FM. Мы продолжаем двигаться далее под лучшую музыку. Диджей Авичи, София Скотт, а также Питбуль и Флоурайд уже на очереди. Все это сразу после небольшой рекламы.
1: Реклама на Mix FM. Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Mix FM. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM. Гибкость против силы. Выдержка против ярости. Все решится здесь. Международное соревнование по дзюдо памяти Василия Ощепкова в Хабаровске 16 и 17 мая в Платинум-арене. Вы должны это видеть. Аудитория 0+.
2: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: лучшая музыка собрана здесь, на волне 102.7, чтобы вы могли наслаждаться ей целый день без остановки. Сейчас перерыв для рекламы и прогноза погоды, и сразу после новый музыкальный блок.
1: Погода на Микс-ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северный, слабый.
1: Реклама на Микс-ФМ.
3: Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Сегодня в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс-ФМ.
4: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
5: Телефон 8 800 333 69 37.
6: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
7: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На девятой кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. Девятая кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс-ФМ.
8: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 4 часа дня в Хабаровске. Новости.
1: В студии Анастасия Каменева. Здравствуйте. Улицу Аэродромную в Хабаровске перекроют на все лето. Это связано с прокладкой межпоселкового газопровода. Временно прекращается движение по улице Аэродромной с 20 мая по 15 сентября. Речь идет об участке от дома номер 90 до дома номер 1. Движение будет закрыто по всей ширине проезжей части. Из-за этого меняется схема движения автобусного маршрута номер 19. На время проведения работ временно не будут работать несколько остановок общественного транспорта. Среди них школа ДСА в предвижении с центра в сторону Аэродромной, виадук, рынок Хабаровск-2, парк железнодорожников, улица Огородная и улица Аэродромная. Высадки и посадки пассажиров на них не будет. В Госдуме предложили создать интерактивную карту мест, где россиянам разрешено жарить шашлык. По задумке разместить ее предполагается на портале госуслуг. По словам депутатов, информация о местах, где можно законно и безопасно жарить шашлык, остается разрозненной. В разных регионах и муниципалитетах действуют свои правила. В период особого противопожарного режима ограничения дополнительно ужесточаются. Карта позволит показать специально оборудованные пикниковые зоны, где возможно безопасно и законно отдохнуть, предоставить сведения о возможностях бронирования. Также новый сервис мог бы отражать информацию, связанную с пожароопасным сезоном и особыми противопожарными режимами. Обращение с соответствующим предложением было направлено главе Минцифры. 112 участников со всего Хабаровского края объединил проект «Медиапритяжение». В регионе в рамках первого этапа всероссийского проекта на базе молодежного досугового центра движения «Первых» прошло обучение для 112 участников медиа-центров из 16 муниципальных образований Хабаровского края. Обучение организовано в рамках регионального проекта «Мой мир медиа» и направлено на развитие детских медиа-центров. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», который инициирован президентом России Владимиром Путиным. В программе приняли участие 28 команд. Медиа-центров. Для ребят были организованы мастер-классы по видеосъемке, монтажу, дизайну и актерскому мастерству. Далее делегация представит Хабаровский край на всероссийском этапе проекта «Медиапритяжение». Состав группы будет определен до 26 июня.
0: Курс валют.
1: Официальный курс валют на сегодня – доллар 74 рубля 29 копеек, евро 88 рублей 54 копейки, 1 китайский юань – 10 рублей 93 копейки, 100 японских йен – 47 рублей 32 копейки. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Привет-привет, дорогие друзья. Продолжаем музыкальный эфир вместе с Mix FM, Sound People, Билаем и Коди Уайз. Также Дав Кэмерон на очереди. А еще обновим информацию о погоде на завтра.
1: Погода на Mix FM. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монолит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северный, слабый.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом на вес гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 513608.
1: Реклама на Mix FM.
6: А что, если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
7: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
8: Не пропустите большие гастроли Рязанского областного театра драмы. 7 спектаклей, 7 миров. От пронзительной драмы до искрометной комедии. С 20 по 24 мая на сцене театра драмы.
9: Аудитория 12+.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: сейчас небольшую рекламу послушаем, потом в эфире снова лучшая музыка. Все, чтобы ваше настроение было на высоте. Дин Си, Рита Ора, а также Мартин Дженсен на очереди. Впереди еще больше классных музыкальных работ.
1: Реклама на Микс FM. Another Mix. Другая музыка на Микс FM. Все, что не вошло в ротацию. Каждое воскресенье в 8 вечера на Микс FM.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
1: Реклама на Микс FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Встретимся к вечеру, чтобы снова отдыхать. Разделяйте это время вместе с Mix FM. В 20.00 сегодня будет программа Mix по-новому. Послушаем свежую музыку в течение целого часа в режиме нон-стоп. Но сейчас выясняем, какая погода в городе будет завтра.
1: Погода на Mix FM. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северный, слабый. Реклама на Mix FM.
2: Mix по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Сегодня в 8 вечера. Целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Mix FM.
3: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
4: Телефон 8 800 333 69 37.
5: МЧС России напоминает. В случае появления в квартире запаха газа, немедленно прекратите пользование газовым оборудованием. Перекройте краны газопровода. Не зажигайте огонь, не включайте и не выключайте электричество. Откройте окна для проветривания помещения и вызовите аварийную газовую службу по телефону 104. Для предотвращения несчастных случаев проводите своевременное техническое обслуживание газового оборудования.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 5 часов вечера в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Студия Анастасия Каменева. Здравствуйте. Первый фиджитал-центр готовится к открытию в Хабаровском крае. Это спортивная площадка нового поколения, которая объединяет виртуальный и реальный спорт. Новый объект располагается на территории арены «Ерофей» и станет одним из первых подобных центров на Дальнем Востоке. Его возведение осуществляется в рамках президентского федерального проекта «Бизнес-спринт». Хабаровский фиджитал-центр станет частью всероссийского движения «Фиджитал», ядром которого являются игры будущего, международный турнир нового формата по инновационным дисциплинам. Именно на базе таких центров будут формироваться команды для участия в отборочных турнирах и дальнейшего представительства Хабаровского края на всероссийском уровне. Внутри центра разместятся 3 игровые зоны, компьютерный зал на 20 игровых мест, зона игровых консолей и VR-пространство. Также предусмотрены раздевалки, душевые, медицинский кабинет, серверная, зона ресепшн и фудкорт. На открытой площадке оборудованы поле для мини-футбола с искусственным покрытием, зона стритбола, воркаут-комплекс и трибуны на 64 места. Дополнительно объект оснащен умными опорами с освещениями, видеонаблюдением, Wi-Fi, музыкальным сопровождением и возможностью зарядки мобильных устройств. Опасные флешки подкидывают злоумышленники к офисам россиян. Средства хранения данных подбрасывают в основном около офисов, на парковках бизнес-центров и в лифтах. Найденное устройство эксперты советуют никуда не подключать, независимо от того, как оно выглядит и где было найдено. Так зачастую на нем может находиться замаскированный под документ или фотофайл, который при открытии автоматически запускает вредоносное программное обеспечение на устройство. Также обычная флешка может вывести из строя компьютер, подавая высокое напряжение через порт или оказаться не накопителем, а взрывчаткой. Помимо этого, злоумышленники могут получить точку входа во внутреннюю сеть компании к другим компьютерам, системам и сервисам. Не исключена и вероятность того, что может начаться самостоятельное скачивание вредоносного приложения или изменение настроек системы. Достопримечательности Хабаровска появились на шумозащитной стене. Рисунки на поверхности на улице Лейтенанта Орлова обновляют студенты Хабаровского колледжа искусств. Несколько лет назад там уже творили юные художники, но их работы выгорели и стерлись, и в администрации района решили их обновить. 21 мая индустриальный район отметит 90-летие. К этой дате на шумозащитной стене улицы Лейтенанта Орлова появится изображение знаковых мест нашего города. А торец здания украсит новый баннер с чудесами Хабаровского края. На просьбу о помощи реализовать задуманное откликнулись преподаватели и студенты колледжа искусств.
0: Курс валют.
2: Официальный курс валют на сегодня: доллар 74 рубля 29 копеек, евро 88 рублей 54 копейки, 1 китайский юань 10 рублей 93 копейки, 100 японских йен 47 рублей 32 копейки. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Реклама спонсора.
3: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Добрый вечер, дорогие друзья, это Mix FM. Делаем все, чтобы вам нравилось. Лучшей музыкой запаслись, полезной информацией тоже. Сейчас о погоде и сразу после Селест Тиесто и его Макс, также группу Garbage.
1: Погода на Mix FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северный, слабый.
1: Реклама на Mix FM.
3: Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс FM.
4: А что если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
5: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
6: Гибкость против силы. Выдержка против ярости. Все решится здесь. Международное соревнование по дзюдо памяти Василия Ощепкова в Хабаровске 16 и 17 мая в Платинум-арене. Вы должны это видеть. Аудитория 0+.
1: Реклама на Mix FM.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: встречаемся с ним лицом к лицу, но пока слушаем рекламу и лучшую музыку, наслаждаемся. Flo Rida, Brandy Monica, а также Sam Feld уже на очереди.
1: Реклама на Mix FM.
2: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
1: Реклама на Mix FM.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Движемся далее под лучшую музыку Микс FM. Сейчас небольшая реклама и прогноз погоды. Всем желаю отличного вечера. Оставайтесь вместе с нами.
1: Погода на Микс FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северный, слабый.
1: Реклама на Микс FM.
3: Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Сегодня в 8 вечера. Целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс FM.
4: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
5: Телефон 8 800 333 69 37.
6: Премиальное качество, эксклюзивный дизайн, демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
7: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара.
8: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс FM.
9: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 6 часов вечера в Хабаровске. Новости.
1: Студия Анастасия Каменева. Здравствуйте. Ремонт трамвайных путей на улице Широнова в Хабаровске продлится до августа. Его проведут по современной технологии. Уменьшить износ колесных пар трамваев и самих рельсов позволит минимизация стыков и их качественная проварка. Также за счет этого электротранспорт будет ходить быстрее, тише и плавнее. В целом реконструкция предполагает полную выемку старого грунта, замену основания и переход на современные материалы. Первый участок трамвайного пути получит новый облик уже в июне. Затем специалисты переустановят стрелочные переводы и приступят к ремонту соседнего пути. Полностью завершится реконструкция на этом участке в конце августа. На время проведения ремонта на Широнова запустили систему реверсивного движения, чтобы не закрывать курсирование этого вида транспорта по востребованным маршрутам. Приступить к масштабным работам позволил национальный проект «Инфраструктура для жизни», который инициирован президентом России Владимиром Путиным. Таким образом, помимо обновления трамвайных путей, будет заменено и дорожное полотно. Новый аэровокзал в Ульчском районе начнет работать в начале следующего года. Строительство нового здания аэровокзала в селе Богородское близится к финалу. Общая степень готовности объекта достигла 76%. Сейчас подрядчики ведут внутреннюю отделку, монтируют системы вентиляции и слаботочные сети. Новый одноэтажный аэровокзал модульно-каркасного типа возводят из сборных металлоконструкций. Его площадь составит 540 квадратных метров. Пропускная способность рассчитана до 100 пассажиров в час. По планам строительства аэровокзала завершится до конца этого года, а для пассажиров он откроет двери в начале следующего. 17 тонн использованных батареек собрали жители Хабаровского края в рамках акции «Охота за батарейками». На сегодняшний день это самая массовая экологическая акция, проводимая в регионе. На этот раз в ней приняли участие 13 районов и округов края и более 50 тысяч человек. Общими усилиями было собрано свыше 800 тысяч батареек, которые отправили в Челябинск на завод «Мегаполис Ресурс», где их переработают. Батарейки являются опасными отходами и содержат тяжелые металлы. При разрушении на свалке одна батарейка отравляет токсичными веществами до 20 квадратных метров почвы и 400 литров воды.
0: Курс валют.
1: Официальный курс валют на сегодня: доллар 74 рубля 29 копеек, евро 88 рублей 54 копейки, 1 китайский юань 10 рублей 93 копейки, 100 японских йен 47 рублей 32 копейки. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Микс на заказ. Телефон прямого эфира 67 102 и 7. Звоните.

0: Привет всем присоединившимся к Микс ФМ. Отправляемся вперед под лучшую музыку. Джесси Джей, а также Траума и Дэнс И уже на очереди.
1: Погода на Микс ФМ. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монолит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северный, слабый.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 51-36-08.
1: Реклама на Микс ФМ.
6: А что если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
7: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
8: Не пропустите большие гастроли Рязанского областного театра драмы. 7 спектаклей, 7 миров. От пронзительной драмы до искрометной комедии. С 20 по 24 мая на сцене театра драмы.
9: Аудитория 12+.
1: Реклама на Микс ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: же, друзья, отправляемся вперед. Я обязательно поделюсь с вами классной музыкой сразу после рекламы. Maroon 5, Lil Wayne, Black Boy, а также Hemingway, Landa.
1: Реклама на Mix FM.
2: Mix Exotica. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Mix Exotica. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Mix FM.
3: Скидка от суммы покупки. Получи выгоду до 15% на любую мягкую и корпусную мебель. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
4: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ООО «СЗУИП». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: That's just an inquiry.
1: Микс на заказ. Выбирайте свой хит.
2: Звоните 67 102 и 7.

0: вечер, дорогие друзья. Мы отправляемся вперед под лучшую музыку Микс FM после небольшой рекламы и прогноза погоды. Новый музыкальный блог. Делайте громче, оставайтесь вместе с нами.
1: Погода на Микс FM. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северный, слабый. Реклама на Микс-ФМ.
2: Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Сегодня в 8 вечера. Целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс FM.
3: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
4: Телефон 8 800 333 69 37.
5: Премиальные качества, эксклюзивный дизайн, демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
6: МЧС России напоминает: не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
1: Реклама на Микс FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 27006-54 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет. Семь часов вечера в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Студия Анастасия Каменева. Здравствуйте. Улицу Аэродромную в Хабаровске перекроют на все лето. Это связано с прокладкой межпоселкового газопровода. Временно прекращается движение по улице Аэродромной с 20 мая по 15 сентября. Речь идет об участке от дома номер 90 до дома номер 1. Движение будет закрыто по всей ширине проезжей части. Из-за этого меняется и схема движения автобусного маршрута номер 19. На время проведения работ временно не будут работать несколько остановок общественного транспорта. Среди них школа ДСА в предвижении с центра в сторону Аэродромной, виадук, рынок Хабаровск-2, парк железнодорожников, улица Огородная и улица Аэродромная. Высадки и посадки пассажиров на них не будет. В Госдуме предложили создать интерактивную карту мест, где россиянам разрешено жарить шашлык. По задумке разместить ее предполагается на портале госуслуг. По словам депутатов, информация о местах, где можно законно и безопасно жарить шашлык, остается разрозненной. В разных регионах и муниципалитетах действуют свои правила. В период особого противопожарного режима ограничения дополнительно ужесточаются. Карта позволит показать специально оборудованные пикниковые зоны, где возможно безопасно и законно отдохнуть, предоставить сведения о возможностях бронирования. Также новый сервис мог бы отражать информацию, связанную с пожароопасным сезоном и особыми противопожарными режимами. Обращение с соответствующим предложением было направлено главе Минцифры. 112 участников со всего Хабаровского края объединил проект «Медиапритяжение». В регионе в рамках первого этапа всероссийского проекта на базе молодежного досугового центра «Движение первых» прошло обучение для 112 участников медиа-центров из 16 муниципальных образований Хабаровского края. Обучение организовано в рамках регионального проекта «Мой мир медиа» и направлено на развитие детских медиа-центров. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», который инициирован президентом России Владимиром Путиным. В программе приняли участие 28 команд. Медиа-центров. Для ребят были организованы мастер-классы по видеосъемке, монтажу, дизайну и актерскому мастерству. Далее делегация представит Хабаровский край на всероссийском этапе проекта «Медиапритяжение». Состав группы будет определен до 26 июня.
0: Курс валют.
2: Официальный курс валют на сегодня – доллар 74 рубля 29 копеек, евро 88 рублей 54 копейки, 1 китайский юань – 10 рублей 93 копейки, 100 японских йен – 47 рублей 32 копейки. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Реклама спонсора.
3: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.
4: Got some mango high, choose a bag of chips. Rolling through the city and we hide behind the tents. In the Benzo, got the swisher out the window, then we dip.

0: Привет-привет вам, дорогие друзья. Отправляемся далее под лучшую музыку. Этим вечером вместе с нами Good Boys Walk the Moon, а также Томми Ричман. А мои коллеги расскажут о погоде на завтра, прямо сейчас.
1: Погода на Микс-ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северный, слабый.
2: Реклама на Микс-ФМ.
3: Old School на Микс-ФМ.
4: Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Микс-ФМ.
5: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
6: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
2: Реклама на Микс-ФМ.
1: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Привет, дорогие друзья, отправляемся вперед под лучшую музыку. Элли Голдинг, диджей Фрэш, также Доджа Кэт, Джейсон Дерула, Ники Минаж и Two Dolla Sign уже на очереди.
1: Реклама на Микс FM.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Микс-ФМ. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
3: Не пропустите большие гастроли Рязанского областного театра драмы. 7 спектаклей, 7 миров. От пронзительной драмы до искрометной комедии. С 20 по 24 мая на сцене театра драмы.
4: Аудитория 12+.
1: Реклама на Микс FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: друзья, мы движемся вперед вместе с лучшими музыкальными артистами современности. Сейчас на Mix FM реклама и прогноз погоды на завтра. И сразу после ловите новый музыкальный блок. И не скучайте.
1: Погода на Mix FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северный, слабый.
1: Реклама на Mix FM.
3: Гибкость против силы. Выдержка против ярости. Все решится здесь. Международное соревнование по дзюдо памяти Василия Ощепкова в Хабаровске 16 и 17 мая в Платинум-арене. Вы должны это видеть. Аудитория 0+.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
5: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Mix FM.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 8 часов вечера в Хабаровске.
1: Привет всем присоединившимся. Программа «Микс» по-новому начинается на волне 102.7. До конца этого сейчас послушаем классные музыкальные композиции, которые были выпущены совсем недавно и уже превращаются в хиты. Сегодня по плану группы One Republic, Superman Love с Кевин Харрис, также Dua Lipa и Jennie, также многие-многие другие. Делайте громче, мы начинаем.
0: Новый «Микс».

0: программа «Микс» по-новому продолжается. После небольшой рекламы освежать эфир будут и на DJ Rehab, Sugar Babes, также Дженни и Dua Lipa. Не пропустите.
1: Реклама на «Микс FM. Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Mix FM. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
2: А что, если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
4: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
5: Телефон 8 800 333 69 37.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Микс по-новому. Продолжается. Слушаем только новинки мира музыки до конца этого часа. Делаем это каждый вторник с 20 до 21.00. Софи Лис Бэкстер, Леди Гага, также Пегги Гоу уже на очереди.
1: Реклама на Микс FM. Она за Микс. Другая музыка на Микс FM. Все, что не вошло в ротацию. Каждое воскресенье в 8 вечера на Микс FM. Премиальные качества, эксклюзивный дизайн, демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
2: Не пропустите большие гастроли Рязанского областного театра драмы. 7 спектаклей, 7 миров. От пронзительной драмы до искрометной комедии. С 20 по 24 мая на сцене театра драмы.
3: Аудитория 12+.
1: Реклама на Микс FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Программа «Микс по-новому» до конца этого часа. Слушаем только новинки музыкального мира. Здесь, на волне 102.7. Присоединяйтесь почаще. Сейчас небольшая реклама. Далее еще несколько композиций. А меня зовут Настя Абрамова. На сегодня прощаюсь. Всем желаю хорошего вечера. Оставайтесь вместе с нами.
1: Реклама на «Микс FM. «Микс по-новому». Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на «Микс FM.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
1: Реклама на «Микс FM.
4: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM.
1: Mix Exotica. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Mix Exotica. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Mix FM.
2: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
3: Гибкость против силы. Выдержка против ярости. Все решится здесь. Международное соревнование по дзюдо памяти Василия Ощепкова в Хабаровске 16 и 17 мая в Платинум-арене. Вы должны это видеть. Аудитория 0+.
0: Реклама на Mix FM.
1: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM. Old School на Mix FM. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Mix FM.
1: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
2: Телефон 8 800 333 69 37.
0: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
3: Премиальные качества, эксклюзивный дизайн, демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
0: Реклама на Mix

FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Микс FM.
1: Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Микс FM. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Микс FM.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
4: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
0: Реклама на Микс FM.
1: Телефон рекламной службы 45 88 45.

Mix FM. Слушайте свежее. Слушайте лучшее. Слушайте лучшее. I know why you walked into

11 часов вечера в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Let's go.
1: Mix FM в городе.
2: Mix FM.
3: Astro. No.

Mix FM. Слушайте свежее. Слушайте лучшее. Слушайте лучшее.

Mix FM. Слушайте свежее. Слушайте лучше. Слушайте лучше.

0: эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 2707-0654 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет.
1: Час ночи в Хабаровске.

102.7.

Old School. Музыка, проверенная временем. Touch this. You can't touch this.

0: Русский микс. Слушайте лучше. Слушайте на родном языке.
1: На Микс FM.

3 часа ночи в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

4 часа утра в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Let's go.
1: Mix FM в городе.
2: Mix FM. Instead of meat, I eat veg.

«Утро в Хабаровске». Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

6 часов утра в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Это «Русский микс». Песни на родном языке.
1: Кто бы знал, что идет. Слепы мы или нет, доступа к смыслу. Дева ждет, что любовь близка. Только дай

0: эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 27006-54 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет.
1: Семь часов утра в Хабаровске.

0: Don't put your blame on me.
1: Mix FM. Слушайте свежее. Слушайте лучше. Слушайте лучше.

0: Погода на Микс.ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северный, слабый.
1: Реклама на Микс.ФМ.
2: Гибкость против силы. Выдержка против ярости. Все решится здесь. Международное соревнование по дзюдо памяти Василия Ощепкова в Хабаровске 16 и 17 мая в Платинум-арене. Вы должны это видеть. Аудитория 0+.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Реклама на Микс.ФМ.
0: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM. Она за микс. Другая музыка на Mix FM. Все, что не вошло в ротацию. Каждое воскресенье в 8 вечера на Mix FM.
1: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
2: Не пропустите большие гастроли Рязанского областного театра драмы. 7 спектаклей, 7 миров. От пронзительной драмы до искрометной комедии. С 20 по 24 мая на сцене театра драмы.
3: Аудитория 12+.
0: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Погода на Микс.ФМ.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северный, слабый.
0: Реклама на Микс.ФМ.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: А что если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
4: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
5: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
0: Реклама на Микс.ФМ.
6: Телефон рекламной службы. 45 88 45.

0: 8 часов утра в Хабаровске. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. Минпромторг поддержал НДС в 22% на зарубежные интернет-заказы с 2027 года. Как сообщает ТАСС, Минпромторгом России совместно с Минфином России прорабатывается введение НДС на импортируемые товары. Предполагается, что в 2027 году НДС установят на уровне 7% и будут поэтапно увеличивать. В 2028 году до 14%, в 2029 до 22%. При этом Минпромторгом России поддерживается введение с 1 января следующего года налога на добавленную стоимость на иностранные товары в размере 22%. ФАС выдала предостережение экспертам за прогноз в росте цен на продукты. Федеральная антимонопольная служба выдала предостережение экспертам, которые прогнозировали рост цен на продукты и топливо в России в этом году. Как сообщила пресс-служба ведомств, такие прогнозы могут быть восприняты участниками рынка как побуждение к изменению стоимости товаров. По данным Росстата, за апрель с начала года цены на продукты питания выросли на 2,9%, а на алкогольную продукцию на 5,5%. В годовом выражении стоимость продовольствия выросла на 4,3%. Продажи антидепрессантов в России за три года выросли вдвое. По данным аналитической компании Альфа-РМ, в 2025 году россияне купили таких препаратов на 19,5 миллиардов рублей против 11 миллиардов 100 миллионов рублей в 2023 году. Таким образом, продажи антидепрессантов в России за три года выросли почти в два раза в денежном выражении. В натуральном выражении спрос увеличился на 41%, до 23 миллионов 700 тысяч упаковок. Аналогичную динамику показывают противотревожные. Выручка от их реализации при добавила треть, достигла 10 миллиардов 200 миллионов, а продажи в упаковках выросли на 12%, превысив 21 миллион штук. Согласно сборнику здравоохранения в России, с 22 по 24 год заболеваемость граждан психическими расстройствами выросла на 18%. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию с сайтом «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и портал «Губерния.ком».
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Погода на Микс ФМ. Спонсор выпуска.
1: Компания ООО «Монорит Дальний Восток».
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северный, слабый.
0: Реклама спонсора.
3: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
4: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 51-36-08.
0: Реклама на Микс ФМ.
5: Компания «Топол Эко» предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация «Топаз» – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
6: Телефон 8 800 333 69 37.
7: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
0: Реклама на Микс ФМ.
8: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: реклама на Mix FM. Гибкость против силы. Выдержка против ярости. Все решится здесь. Международное соревнование по дзюдо памяти Василия Ощепкова в Хабаровске 16 и 17 мая в Платинум-арене. Вы должны это видеть. Аудитория 0+.
1: Скидка от суммы покупки. Получи выгоду до 15% на любую мягкую и корпусную мебель. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
2: Не пропустите большие гастроли Рязанского областного театра драмы. 7 спектаклей, 7 миров. От пронзительной драмы до искрометной комедии. С 20 по 24 мая на сцене театра драмы.
3: Аудитория 12+.
0: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Погода на Микс.ФМ.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северный, слабый.
0: Реклама на Микс.ФМ.
2: Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс.ФМ.
3: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
0: Реклама на Микс.ФМ.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Всегда нам часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию с сайтом «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и портал «Губерния.ком».
1: Реклама спонсора. Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: года на Микс.ФМ.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северный, слабый.
0: Реклама на Микс.ФМ.
2: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
3: Телефон 8 800 333 69 37.
4: Не пропустите большие гастроли Рязанского областного театра драмы. 7 спектаклей, 7 миров. От пронзительной драмы до искрометной комедии. С 20 по 24 мая на сцене театра драмы.
5: Аудитория 12+.
0: Реклама на Микс.ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: реклама на Mix FM. Mix Exotica. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Сегодня в 8 вечера. Mix Exotica. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Mix FM.
1: А что если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
2: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
3: Премиальное качество. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
0: Реклама на Mix FM.
4: Телефон рекламной службы 45 88 45.
5: I'm drowning, I'm drowning, I'm drowning, I'm drowning.

Mix FM. Слушайте свежее. Слушайте лучше. Слушайте лучше.

0: Погода на Микс.ФМ.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северный, слабый.
0: Реклама на Микс.ФМ.
2: Микс Экзотика. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Микс Экзотика. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Микс FM.
3: Гибкость против силы. Выдержка против ярости. Все решится здесь. Международное соревнование по дзюдо памяти Василия Ощепкова в Хабаровске 16 и 17 мая в Платинум-арене. Вы должны это видеть. Аудитория 0+.
4: МЧС России напоминает. В случае появления в квартире запаха газа, немедленно прекратите пользование газовым оборудованием. Перекройте краны газопровода. Не зажигайте огонь, не включайте и не выключайте электричество. Откройте окна для проветривания помещения и вызовите аварийную газовую службу по телефону 104. Для предотвращения несчастных случаев проводите своевременное техническое обслуживание газового оборудования.
5: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
0: Реклама на Микс.ФМ.
2: Телефон рекламной службы. 45 88 45.

0: 10 часов утра в Хабаровске. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. В России изменятся правила кредитования агропрома. Проект приказа об этом подготовил Минсельхоз. Ключевое предложение – снизить размер субсидирования льготных кредитов до 50% ключевой ставки Банка России. Сейчас для ряда приоритетных направлений развития отрасли действует более высокая поддержка. Ставка по кредитам субсидируется на уровне 70% ключевой ставки Центробанка. Как следует из пояснительной записки, Минсельхоз корректирует бюджетные обязательства в пределах доведенных лимитов. Ведомство указывает на отсутствие дополнительных источников финансирования и дефицит средств федерального бюджета, необходимых для льготного кредитования. В этих условиях возможны два варианта – перевод части льготных кредитных договоров на коммерческую ставку, либо снижение уровня субсидирования до 50% ключевой ставки. В России резко выросли запасы сыра. В России наблюдается резкий рост складских запасов сыра. Об этом пишет российская газета со ссылкой на данные «Союз молоко». Согласно ведомству, причиной этому является существенное увеличение собственного производства и импорт из Беларуси. По данным «Союз молока», по итогам первого квартала выпуск сыров увеличился на 3% и достиг 210 200 тонн. При этом запасы к началу апреля выросли сразу на 21% год к году, что на 52% превысило среднее значение за последние 5 лет. Согласно данным «Союз молоко», избыточное предложение уже привело к некоторому снижению розничных цен. В апреле они уменьшились на 0,3%. За последние два года каждый четвертый экономически активный россиянин сменил профессию. Это выяснил в результате своего исследования сервис по поиску работы «Суперджоб». Почти каждый четвертый экономически активный россиянин, 23%, за последние два года кардинально сменил профессию. Довольных переквалификаций вдвое больше, чем недовольных, 15,8% соответственно. Самые активные перебежчики – это молодежь до 35 лет, 27%. Закономерно, что с возрастом мобильность падает. Среди опрошенных старше 45 лет в новую профессию перешли 20%. Удачно 12%, а 8% жалеют о переходе. Чем выше доход, тем реже участники опроса меняли специализацию. Среди россиян зарплаты до 100 тысяч рублей осваивали новую деятельность 26%, а среди зарабатывающих от 200 тысяч только 16%. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию с сайтом «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и портал «Губерния.ком».
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.